0: ВК, групы, пошук, радио «Столица».
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. «Столица».

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні. З вамі Аляна Тавытава і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: Першыя дні вайны ў Беларусі паказалі, нягледзячы ні на што, ніхто не здаецца. Змагаецца самааддана, не шкадуе жыцця, а вораг рабіў усё, каб замацавацца, авалодаць, знішчыць. Першы дзень вайны, напрыклад, у Кобрыне, напоўніўся трагічнымі гісторыямі, але мінімум адна з іх была са шчаслівым фіналам, расказвае старшы навуковы супрацоўнік Кобрынскага ваенна-гістарычнага музея імя Суворова Наталля Фрыдлендер.
2: В первый день войны начали бомбить военный городок, где жили семьи военнослужащих. И в одном из домов жила семья Виталия Полякова. Конечно, в первый день войны он был призван на фронт, а в доме осталась его семья. Это, как потом уже выяснилось, жена и трое мальчишек. И вот как только начали бомбить военный городок, женщина со старшим сыном, около 5 лет, выбежала просить команду по эвакуации.
1: Попросила дапамагчы эвакуироваться у больше безопасное место с трьма сынами. Як высветлилася, дома еще заставаліся близняты, яким было по 6 месяцев.
2: И вот как только она вышла из дома, снаряд попадает в дом. Видя все это, она теряет сознание. Ее подбирает команда по эвакуации и со старшим сыном везет в сторону Березы. И как только она приходит в сознание, она говорит, что мне нужно вернуться в Коблин, там остались мои еще 2 детей. Но ей отвечают, что ситуация осложнилась, в Коблин вернуться невозможно. И малыши, скорее всего, погибли, поэтому ей пришлось двигаться дальше.
1: Але ў гэты момант другая каманда па эвакуацыі знайшла яе дзяцей жывымі. Толькі мама тады пра гэта не ведала.
2: И один из мальчишек воспитывался в семье Бритончуков, другой воспитывался в семье Качанка. Ну, так случилось. И уже после войны в 1947 году семья Поляковых, благодаря газете «Коммунистическая праца», находит своих этих мальчишек, приезжает в Кобрин. Конечно, всю жизнь семья Бритончуков, семья Качанка, семья Поляковых общались. И даже мальчишки говорили и знали, что у них 2 мамы и 2 папы, так скажем, те, у которых они родились, которые воспитали. Один из мальчишек уехал в город Дзержинск со своими биологическими родителями, а другой остался в приемной семье Качанка. Но всю жизнь вот эти вот 3 семьи стали уже друг для друга родными, всю жизнь общались.
1: Мабыць, тым малым было наканавана жыць доўга. І ніякая вайна ў 1941-м, ніякі вораг не зламалі лёс, не перакрэслілі ўсё шчаслівае, у што верылі нашы людзі. Ні ў першы дзень вайны, не ў апошні. Пакуль усё, да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі на радыё «Сталіца». Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
1: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8:01. У студии Виктория Урбанович. Витаю. У Гомельским областным родильным доме ушановали молодых мам, чьи немовляты з'явилися на свет с волотовской вагой свыше 4 килограммов. Как зауважила старшиня Гомельской областной организации Белорусского Червоного Крыжа Алла Смоляк, усяго сёлета віншаванні з нараджэннем волотаў у регионе примали 15 сем'яў. День отчиненных дверей для абитуриентов пройдет 17 кастрычника в Белорусском державном университете харчовых и химичных технологий. Администрация университета и представники приема.

Выборной комиссии. Расскажусь про специальности, особливости и нововведения уступной кампании. Абитуриенты смогут поразмовлять с представниками организации заказчиков кадров, в том лику отмерковать пытание метовой подрыхтовки. Профилактичная акция «Молодь за безпеку» стартует в Беларуси 5 кастрычника. Сёлетая программа будет присвечена 25-годию Белорусской молодежной громадской организации «Ратавальников пожилых». Работники Министерства по надзвычайных ситуациях и юные ратавальники наведают одиноких и одиноко проживающих пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны. Завершится юбилейная программа 16 кастрычника. Осенне-зимовый сезон полявания на пушных зверов стартовал в Беларуси. Традиционно он начался с открытия полявания на зайца-русака и зайца-беляка. 7 листопада можно будет добывать вавёрку, куницу, норку американскую и андатру.

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется, знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию, пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают: не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование, не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать, не пользуйтесь неисправными приборами, не сушите вещи над газовой плитой, проветривайте помещение, перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-6926.
3: Радио столица. Музыка твоей души.

не включать близкое светло фар, повеличивает дистанцию до машины, которые рухаются напереди. Все пассажиры у авто обовязково повинны быть прищеплены ременями безопасности.

0: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
1: «Это моя семья».
2: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Реклама на радио «Столица».
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица.бай.

0: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: Реклама на радио столицы.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Зроблено для тебя. Радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

Полиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029 367 3232, либо по номеру 102.

0: Реклама на радио столицы.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-63-34.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: Rock Life.
1: Rock Life. Добрачынный концерт Music for Montserrat. У выніку концерт собрал 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Отриманные сродки пошли на оказание экстренной допомоги и на будовництво нового культурного центра на Монсеррате. По завершении будовництва у 2006 годе Джордж Мартин передал центр удар коренным жыхарам. Слухаем заключную частку этого концерта, а я, Алексей Рыбин, развитываюся до наступной встречи. И нехай разом с вами будет идти по житті только якостная музыка.

0: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232, либо по номеру 102.
1: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Выхаванием и особистым прикладом перажливых относит до национальных традиций и каштовностей наставники будуют будучи Беларуси. Об этом говорится у веншавании президента, накированным педагогичным работникам с нагоды профессийного свята. Александр Лукашенко отзначил, что профессия наставника одна из самых складанных и отказных. Керовник державы выказал удячность каждому педагогу, для кого праца стала справой усяго життя. Каўчэг з часціцай мошчаў святой блажэннай Матроны Маскоўскай прабудзе ў Мінску да 6 кастрычніка. Святыня зараз знаходзіцца ў прыходзе храма іконы Божай Маці ўсіх туржлівых радасць. Пасля пераедзе ў храм святой блажэннай Матроны Маскоўскай. З 10 па 21 кастрычніка каўчэг з часціцай мошчаў будзе ў Магілёўскай епархіі, па 31 кастрычніка ў Брэсцкай. Правоохранниками спынена схема системной деловой коррупции на территории Минской, Брестской и Гродинской областей. Комментарий начальника отдела управления по борьбе с экономичными злочинствами милиции Минщины Вячеслава Парганаева.
2: Директор частного предприятия, занимающегося ремонтом погрузчиков, на постоянной основе передавал взятки должностным лицам сельскохозяйственных предприятий. Вознаграждения предназначались за принятие решений о выборе представляемой взяткодателем организации в качестве исполнителя ремонтных работ, подписание договоров подряда, актов выполненных работ и организацию их оплаты. В отношении шести фигурантов прокуратура Минской области

0: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
1: Это моя семья.
2: Доследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
3: До початку 1992 года официальная дискография гурта «Чаев» наличивает 5 альбомов. А кроме этого, есть еще альбом 1986-го «Субботним вечером в Свердловске», записанный с музыкантами «Наутилус Помпилиус» и магнит-альбом 1988 года «Лучший город Европы». И он записан на двух доброчинных концертах и до этого існуе выключно на магнитофонной стужце. При всей повазе до творчества гурта «Чаев» гучанне гэтых альбомаў вымушала жадаць лепшага. Лепшае адбылося ў 1992 годзе падчас запісу «Дзеці гор» і шмат у чым дзякуючы здабыццю групай прафесійнага адміністрацыйна-дырэктарскага корпуса. Усім добрага вечара, з вами Васіль Даніла. Сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. На гэтым тыдні легенды Свердловскага рок-клуба адзначылі 41-й дзень нараджэння гурта. Запісваць альбом вырашана было ў Москве на знакамітай у той час студыі SNC Records. Саунд-прадзюсарам альбома, ці, як кажуць самі музыканты, прадзюсарам не уральскай канцэпцыі гуку стаў Сергей Галанін. У студыі выкупілі 100 працоўных гадзін, за якія трэба было не толькі ўсё запісаць, але і звесці. На больш грошай не мелася. Для эканоміі без таго бедных сродкаў музыканты пасяліліся ў Москве ў дзіўным месцы пад кодавай назвай «Гатэль у Казарана».

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Альбом «Дети гор» адразу после выходу был моментально зметены с прилавка Украины. Менавіта з яго пачалося становление теперешних легенд русского рока группы «Чайф». У дальнейшем у чайфовской дискографии уральская концепция гуку вельми органично переплеталась с московским, так же, как столичный менеджмент со свердловским. Напереди у музыкантов были новые альбомы, великие концерты и юбилеи, открытие сайта, сдымки у кино и шмат іншого, але это уже зусім іншая история. Ну, а я на этом с вами развитываюся до наступного разу и пойду слухать черговый рок-альбом, как с вами прожить новую рок-историю.

0: Реклама на радио «Столица». С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
1: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Пелтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
1: Это моя семья.
2: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Реческом районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Наставник у Беларуси – пераважна жаночая профессия. По данных Белстата, 87,5% педагога у женщины. У среднем на одного наставника в Беларуси пропадает 11 школьников. При этом у городах и поселках городского типа лишь выше 13 учнев, а у сельской местности – 6. Фільм «Нерасказаная война. Жаночая доля» беларускага рэжысёра Вікторыі Альшэўскай стаў адным з пераможцаў міжнароднага фестывалю дакументальнага кіно краіны СНД «Еўразія Док». Карціна прысвечана жыццю жанчын у Вялікай Айчыннай вайне. Усяго ў спісе фіналістаў 34 фільмы з Беларусі, Ірана, Казахстана, Кыргызстана, Малдовы, Расіі, Узбекістана. Гран-пры фестывалю атрымаў фільм «39-й медатрад. Бітва за жыццё» расійскіх рэжысёраў Анастасіі Міхайлаўскай і Артёма Сомава. Хоккеисты Жлобинского «Металлурга» на выезде двойчи обыграли юнацтва. У недельном поединку регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги на Чижовце арене минчане заступили Жлобинскому клубу с ликом 1-4. У субботу юнацтва дома проиграло «Металлургу» с аналогичным выником. Самый титулованный клуб Беларуси потерпел 7 поражений у запар и опустился на опошнее место турнирной таблицы. Супрацовники Державной инспекции Минской области допомогли батькам доставить дитя в больницу. Экипаж отримал экстренный сигнал от оперативной державной службы. Батька растлумачил, что не поспел заправиться и у баку скончилось паливо. Дитя переместили в службовую машину и своечасово передали специалистам для оказания необходимой допомоги. По данных Белгидромета, 5 кастрычника в Беларуси чекается облачное с прояснениями надворья. Пероважно без опадков, только днем местами по полночной полове невеликие дожди. В ночные и ранешние годины у особных районах туман. Ночная температура по ветра плюс 3,9, у день 13-19. У областных центрах у день чекается. У Витебску 13-15, у Гродні Могилеве 14-16, у Бресте 16-18, у Гомеле 17-19, у столице у ночи 6-8, у день 13-15. 15 градусов тепла без остатных опадков.

все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні. З вамі Аляна Тафытава і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай чыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: Першыя дні вайны ў Беларусі паказалі, нягледзячы ні на што, ніхто не здаецца. Змагаецца самааддана, не шкадуе жыцця, а вораг рабіў усё, каб замацавацца, авалодаць, знішчыць. Першы дзень вайны, напрыклад, у Кобрыне, напоўніўся трагічнымі гісторыямі, але мінімум адна з іх была са шчаслівым фіналам, расказвае старшы навуковы супрацоўнік Кобрынскага ваенна-гістарычнага музея імя Суворова Наталля Фрыдлендер.
2: В первый день войны начали бомбить военный городок, где жили семьи военнослужащих. И в одном из домов жила семья Виталия Полякова. Конечно, в первый день войны он был призван на фронт, а в доме осталась его семья. Это, как потом уже выяснилось, жена и трое мальчишек. И вот как только начали бомбить военный городок, женщина со старшим сыном, около 5 лет, выбежала просить команду по эвакуации.
1: Попросила дапамагчы эвакуироваться у больш бяспечнае месца с 3 сынамі. Як высветлілася, дома яшчэ заставаліся блізняты, якім было по 6 месяцаў.
2: И вот как только она вышла из дома, снаряд попадает в дом. Видя все это, она теряет сознание. Ее подбирает команда по эвакуации и со старшим сыном везет в сторону Березы. И как только она приходит в сознание, она говорит, что мне нужно вернуться в Кобрин, там остались мои еще 2 детей. Но ей отвечают, что ситуация осложнилась, в Кобрин вернуться невозможно. И малыши, скорее всего, погибли, поэтому ей пришлось двигаться дальше.
1: Але ў гэты момант другая каманда па эвакуацыі знайшла яе дзяцей жывымі. Толькі мама тады пра гэта не ведала.
2: И один из мальчишек воспитывался в семье Бритончуков, другой воспитывался в семье Качанка. Ну, так случилось. И уже после войны в 1947 году семья Поляковых, благодаря газете «Коммунистическая праца», находит своих этих мальчишек, приезжает в Кобрин. Конечно, всю жизнь семья Бритончуков, семья Качанка, семья Поляковых общались. И даже мальчишки говорили и знали, что у них 2 мамы и 2 папы, так скажем, те, у которых они родились, которые воспитали. Один из мальчишек уехал в город Дзержинск со своими биологическими родителями, а другой остался в приемной семье Качанка. Но всю жизнь вот эти вот 3 семьи стали уже друг для друга родными, всю жизнь общались.
1: Мабыць, тым малым было наканавана жыць доўга. І ніякая вайна ў 1941-м, ніякі вораг не зламалі лёс, не перакрэслілі ўсё шчаслівае, у што верылі нашы людзі. Ні ў першы дзень вайны, не ў апошні. Пакуль усё, да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. «Столица».

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица. Бай.
2: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь. Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.